Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожном радио.
1: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54. Телефон 8-81-372-55-180.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

легко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
2: Реклама. Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8-81-372-55-180.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
2: Внимание автовладельцам! «Макс Авто» предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского 50/1А.
3: Когда кажется, что пора сменить обстановку, отправляйтесь в «Хозтоварыщ». Здесь хороший выбор обоев на любой вкус и бюджет. А также все для комфортного обустройства вашего дома. Хозяйственные и бытовые товары, клеенки, посуда, строительные материалы. Работаем по договору с юридическими лицами. Приходите. Магазин «Хозтоварыщ» находится в центре города. Улицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж, слева от «Магнита».
4: Бурить или не бурить? Не вопрос! Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
6: Погода на Дорожном радио.
11: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком «плюс». В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
9: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. Орион. Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин Орион. Луга, проспект Кирова, 42.
10: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
11: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам. Ждем вас на Заводской, 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая? Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
3: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
4: Внимание автовладельцам! Макс Авто предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского, 50/1А.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
6: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-4. 371-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» – это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «АНО»

0: Реклама.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Дожму я. На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
11: Погода на Дорожном радио.
15: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком «плюс». В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

0: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: «Ростровелокс». Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
1: Плюс 7-812-326-29-29.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
2: Люк, а Люк, глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунаров 22А. Офис 1. Угрэм 119-532-10-04-350. 12+.
4: Мечтаете о домике с баней? Обращайтесь в «Мастер Лес». Мы занимаемся профессиональной деревообработкой и предлагаем большой выбор пиломатериалов, профилированный брус, оцилиндрованное бревно. Все это, а также готовые постройки с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
5: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
6: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
7: Магазин «Хозтоварищ». Уринского, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж. Кастрюли, сковородки и жаровни. Больше 120 наименований обоев. Уплотнители для дверей на метраж. Средства от грызунов и насекомых. И многое другое. «Хозтоварищ». Полезные вещи для дома. Ежедневно без обеда с 10 до 18.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: каждый час. Песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
3: Домой!

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: Новый закон.
5: Президент Владимир Путин подписал закон о создании 6-й горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Маменском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей.
4: Россия.
5: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передают агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы.
4: Мир.
5: Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В документе говорится, что перестрелок между американскими и иранскими силами не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены. При этом Дональд Трамп отметил, что угроза со стороны Ирана сохраняется, и американские войска остаются в регионе.
4: Футбол.
5: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
4: Дороги.
5: Госавтоинспекция по всей стране работает в усиленном режиме из-за майских праздников. Одна из основных целей – проверка водителей на состояние опьянения. Поэтому особое внимание инспекторы уделяют местам отдыха, дачным массивам и трассам, ведущим за город. Массовые проверки идут в Кировской, Ульяновской, Тамбовской, Курганской, Мурманской областях, Башкортостане и других регионах. Также ГАИ проверяет соблюдение правил перевозок юных пассажиров и следит за безопасностью мотоциклистов по открытии ими сезона. Это были новости. Дорожное радио вместе. В пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
3: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
4: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8 81 372 55 180.
6: Бурить или не бурить? Не вопрос! Компания «Бурпром» установит септик, система водоснабжения, фильтрации и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
3: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
4: Внимание дачникам и садоводам! Магазин «Мастер Лес» предлагает качественную лакокрасочную продукцию, колеровку красок, большой выбор крепежа, грунт, удобрения, печи для бани, ступени для лестниц. И все это с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
5: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
6: Внимание автовладельцам! «Макс Авто» предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского, 50/1А.
7: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8-81-372-55-180.
8: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313. 371-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
3: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
5: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Томоносов 22А. Офис 1. У Грэнс 19532. 10-04-350. 12+.
6: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
7: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
8: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
7: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
8: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-8. 80-05. 985-80-05.
9: Когда кажется, что пора сменить обстановку, отправляйтесь в «Хозтоварищ». Здесь хороший выбор обоев на любой вкус и бюджет. А также все для комфортного обустройства вашего дома. Хозяйственные и бытовые товары, клеенки, посуда, строительные материалы. Работаем по договору с юридическими лицами. Приходите. Магазин «Хозтоварищ» находится в центре города. Улицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж, слева от «Магнита».
10: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, система водоснабжения, фильтрации и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Луге. 986-0404.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
3: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostrodefisvelox.ru
2: или по телефону +7 812 326 29 29.
3: +7 812 326 29 29.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
4: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
5: Выбираете отопление? Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
6: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
7: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
8: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
9: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54. Телефон 8-81-372-55-180.
10: Магазин «Хозтоварищ». Урицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж. Кастрюли, сковородки и жаровни. Больше 120 наименований обоев. Уплотнители для дверей на метраж. Средства от грызунов и насекомых. И многое другое. «Хозтоварищ». Полезные вещи для дома. Ежедневно без обеда с 10 до 18.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Владимир Уваров.
0: О главном.
1: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. Об этом передает издание «Коммерсант». В Тегеране настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
0: Россия.
1: Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Такое заявление глава Туапсинского округа Сергей Бойко сделал в телеэфире. По его словам, из 90 километров береговой линии округа пострадал только один маленький пляж. Его приведут в порядок к началу лета, и туристы смогут им пользоваться.
0: Санкт-Петербург.
1: Дефицит предложения на рынке недвижимости поддерживает ценовое давление в Петербурге. Об этом пишут «Известия». Согласно прогнозу ЦИАН, на первичном рынке рост цен составит 12-14%, на вторичном – 10-12%. Эксперты не ждут общероссийского обвала рынка недвижимости, а прогнозируют локальную коррекцию в регионах с избытком нераспроданного жилья и низким спросом.
0: Ленинградская область.
1: В Приморске Ленинградской области возникло возгорание после атаки более 60 беспилотников, однако его последствия уже ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, заявил Дрозденко. Ситуация, по его оценке, находилась под контролем, несмотря на масштаб атаки. Он отдельно отметил, что системы ПВО сработали эффективно. Отметим, что одновременно с этим поступила информация о том, что за ту же ночь на территории России было сбито свыше 300 беспилотников ВСУ.
0: Транспорт.
1: Из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге задерживаются поезда в Калининград и обратно. Об этом сообщает федеральная пассажирская компания. Опаздывают составы, которые идут по территории Литвы и Белоруссии. Максимальное время задержки составляет 8 часов на следующих маршрутах. Номер 360 – Калининград-Адлер. Номер 148 – Калининград-Москва. И номер 147 – Москва-Калининград.
0: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Томоносова 22А. Офис 1. Угрэн 119-532. 10-04-350. 12+.
4: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты. Помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
5: Мечтаете о домике с баней? Обращайтесь в «Мастер Лес».

0: новые постройки с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
1: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
2: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
3: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам! Ждем вас на Заводской, 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо дефисраша.ру. 305-22-22.
3: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
4: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Так-так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
4: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
5: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
6: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
7: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
6: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
7: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
8: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
3: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4, 18, 11.
2: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунаров 22А. Офис 1. УГРН 119-532. 10-04-350. 12+.
4: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты. Помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
5: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
6: Внимание автовладельцам! Макс Авто предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского 50/1А.
7: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54. Телефон 8-81-372-55-180.
8: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга. Проспект Кирова, 32. Звоните. 2-29-29. Огранник 313-4. 71-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
9: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром. Город Луга».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент

0: территорий опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Дорожное радио представляет.
16: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
17: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
16: Добронравов, Шукшина, Быстров.
18: Нам проводник нужен.
16: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Окна лап.

0: 47.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама. Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
2: Внимание дачникам и садоводам! Магазин «Мастер Лес» предлагает качественную лакокрасочную продукцию, колеровку красок, большой выбор крепежа, грунт, удобрения, печи для бани, ступени для лестниц. И все это с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
3: Внимание автовладельцам! «Макс Авто» предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского, 50/1А.
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
5: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-4. 71-05-100-024. Трапеза Полерий Валерьевич.
6: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам. Ждем вас на Заводской, 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
4: Россия.
5: Пособие по беременности для российских студенток и аспиранток выросло почти в 4 раза, до 96 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ранее выплата была привязана к стипендии, теперь она рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Получить деньги могут студентки очной формы обучения. Это право распространяется и на иностранных студенток, а также лиц без гражданства, которые постоянно живут в России и имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
4: Здравоохранение.
5: Передвижные аптеки в пробном режиме начнут торговать лекарствами с 1 сентября. Эксперимент в ряде российских регионов продлится 3 года. Все это время аптечные пункты на колесах будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Это следует из утвержденного президентом России закона. Ожидается, что один мобильный аптечный киоск сможет обслуживать до 50 деревень и сел. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
4: Футбол.
5: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
4: Дороги.
5: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажут. Переобуют без проблем.
2: Колесо-раша.ру. 305-22-22.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
3: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
5: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунистов 22А. Офис 1. У Грэн 119-532. 10-04-350. 12+.
6: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
7: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три – кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
8: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
9: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
10: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
9: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
10: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 Горцевкар. Успех!
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Да жму я!
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним музыкальные новинки апреля. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. Ростро Велокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
2: +7 812 326 29 29.
4: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажут. Переобуй без проблем.
7: Колесо-дефис-раша.ру. 305-22-22.
8: Это камень и

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
3: Выбирайте отопление, не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга, проспект Урицкого, 77, корпус 2.
4: Мечтаете о домике с баней? Обращайтесь в «Мастер Лес». Мы занимаемся профессиональной деревообработкой и предлагаем большой выбор пиломатериалов, профилированный брус, оцилиндрованное бревно. Все это, а также готовые постройки с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54. Телефон 8-81-372-55-180.
6: Когда кажется, что пора сменить обстановку, отправляйтесь в «Хозтоварищ». Здесь хороший выбор обоев на любой вкус и бюджет. А также все для комфортного обустройства вашего дома. Хозяйственные и бытовые товары, клеенки, посуда, строительные материалы. Работаем по договору с юридическими лицами. Приходите. Магазин «Хозтоварищ» находится в центре города. Урицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж, слева от «Магнита».
7: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
8: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Луге. 986-0404.
9: Дорожное радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Крутятся диски.
5: Наступил последний месяц весны. Уже совсем скоро лето. Время поездок, отдыха и теплых прогулок под любимую музыку на волнах Дорожного радио. А пока предлагаю вспомнить, какие яркие новинки подарил нам апрель. Дмитрий Маликов «Девушка в кокошнике». Легкая, по-весеннему теплая композиция с народными мотивами, которая уверена

0: Кстати, накануне Стас Ярушин заглянул в нашу субботнюю программу «Посиделки». Вместе с Никитой Леоновым они обсудили новую программу, музыку и современные тренды. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: 16.

0: билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова 22А, офис 1. У Грэнс по 19532, 10-04-350. 12+.
1: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
2: Внимание автовладельцам! Макс Авто предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского 50/1А.
3: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло круглый год.
4: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам! Ждем вас на Заводской 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех!
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Луга 106.5 FM.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
2: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 325-94-94. Реклама.
4: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание, опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
6: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
7: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
8: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
9: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
8: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
9: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге 986-04-04. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Владимир Уваров.
6: О главном.
5: В России вводят ограничения на использование технологий искусственного интеллекта во время выборов. Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения или голоса людей, созданные с помощью нейросетей, в том числе вымышленных персонажей. Использовать такой цифровой образ реального человека можно только при наличии его письменного согласия, сообщает «Парламентская газета».
4: Россия.
5: Воздух в Туапсе и водопроводная вода соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом заявил Роспотребнадзор. Как передает РИА Новости, ведомство проводит усиленный мониторинг всех водоисточников, которые снабжают город. Воду для анализа берут в 10 километрах от места аварии, что исключает прямое влияние загрязнений. Отметим, что 4-й с середины апреля пожар в морском терминале Туапсе произошел после атаки беспилотников в ночь на 1 мая.
4: Санкт-Петербург.
5: В аэропорту Пулково с 3 по 12 мая пройдет специальная акция, приуроченная ко Дню Победы. В этот период ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, имеющие особый статус, смогут бесплатно воспользоваться бизнес-залом. Такое решение принято для того, чтобы сделать ожидание рейса максимально комфортным для людей, чьи судьбы связаны с историей Ленинграда и страны. Напомним, в Петербурге началась ежегодная всероссийская акция Аэрофлота по предоставлению бесплатных авиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным категориям и жителям блокадного Ленинграда.
4: Ленинградская область.
5: Поселок Новоселье. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти решили признать городом. В нем зарегистрировано около 12 тысяч человек, но фактически проживает около 20 тысяч. По прогнозу, к 30-му году численность населения вырастет вдвое. Согласно областному закону, город должен насчитывать не менее 12 тысяч жителей. И также требуется наличие капитальной и индивидуальной застройки, развитой инфраструктуры и занятости населения в промышленности. Поселок соответствует всем этим критериям. Отметим, что Новоселье стал первым городом на территории нынешнего Ломоносовского района.
4: Транспорт.
5: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали. На заводе «Уральские локомотивы» уже завершили окраску первых трех вагонов. Первый восьмивагонный состав планируется собрать до конца года. А на будущий год намечены сертификационные испытания первого поезда на участке Зеленоград-Тверь. Напомним, ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 28-й год.
4: Деньги.
5: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
2: Выбирайте отопление, не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
3: Внимание дачникам и садоводам! Магазин «Мастер Лес» предлагает качественную лакокрасочную продукцию, колеровку красок, большой выбор крепежа, грунт, удобрения, печи для бани, ступени для лестниц. И все это с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8. Цены честные, качество проверенное. Ассортимент впечатляющий. «Орион». Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
4: Магазин «Хозтоварищ». Урицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж. Кастрюли, сковородки и жаровни. Больше 120 наименований обоев. Уплотнители для дверей на метраж. Средства от грызунов и насекомых. И многое другое. «Хозтоварищ». Полезные вещи для дома. Ежедневно без обеда с 10 до 18.
5: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
6: Дорожное радио.
7: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последние, эх, западают.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
13: Яркое приключение для всей семьи.
14: Я покажу тебе мир.
15: Обалдеть!
13: Большое кино про большие машины.
16: Грузовики, за работу!
13: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я живу в море.
5: И я.
6: И я.
5: И я тоже.
7: И мы!
4: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
2: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Окна лайк.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая? Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Ломоносова 22А. Офис 1. Угрянск 19532. 10.04.350. 12+.
4: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
5: Внимание автовладельцам! Макс Авто предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского 50/1А.
6: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
7: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
8: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
7: Вот это я понимаю по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
8: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
9: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, система водоснабжения, фильтрации и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажут. Переобуют без проблем.
1: Колесо defisrasha.ru. 305-22-22.
2: Строительная технология Ростровелокс. Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
3: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostrodefisvelox.ru
2: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
3: Плюс 7 812 326 29 29.
4: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
3: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
4: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
5: Мечтаете о домике с баней? Обращайтесь в мастер.

0: Готовые постройки с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8.
1: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
4: Когда кажется, что пора сменить обстановку, отправляйтесь в Хозтоварищ. Здесь хороший выбор обоев на любой вкус и бюджет. А также все для комфортного обустройства вашего дома. Хозяйственные и бытовые товары, клеенки, посуда, строительные материалы. Работаем по договору с юридическими лицами. Приходите. Магазин Хозтоварищ находится в центре города. Урицкого, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж, слева от Магнита.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Дорожное радио.

тебе. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
4: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
5: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске, Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама.
6: Глянь, что делается.
7: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Томоносов 22А. Офис 1. У Грэмс по 19532-10-04-350. 12+.
8: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
9: Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
10: Внимание автовладельцам! «Макс Авто» предлагает все необходимые товары в наличии и под заказ с быстрой доставкой. При покупке запчастей для ТО замена бесплатна. Опытные мастера выполнят диагностику, произведут слесарные, кузовные, малярные работы, ремонт двигателей и многое другое. Постоянным клиентам скидки. Магазин и СТО «Макс Авто». Ваша максимальная выгода. Приезжайте. Луга, Володарского 50/1А.
11: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
12: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
13: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навес. И беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
12: Вот это я понимаю по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
13: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
14: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Водители смогут получать копии записи из дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
7: Здравоохранение.
5: В России начали действовать официальные критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Теперь такие товары могут оставаться в продаже, только если одновременно соблюдены три условия. У производителя есть свидетельство о госрегистрации, на упаковку нанесена маркировка «Честный знак», а состав и безопасность подтверждены российской аккредитованной лабораторией. Кроме того, для каждой добавки требуется документально подтвержденная эффективность.
7: Россия.
5: Летчикам и шахтерам пересчитывают пенсии. Майские прибавки полагаются пенсионерам, которые работали в составе летных экипажей гражданской авиации или в угольной промышленности, горноспасателям, проходчикам и так далее. Доплату назначают тем, у кого есть необходимый стаж на вредных производствах. Перерасчет проводят 4 раза в год. Размер доплаты индивидуален, однако в среднем это от 2 до 8 тысяч рублей ежемесячно.
7: Мир.
5: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия.
7: Транспорт.
5: Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 км с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. А динамику разгона компания Tesla называют соответствующие легковым автомобилям. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Так-так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 марта. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
3: Внимание дачникам и садоводам! Магазин «Мастер Лес» предлагает качественную лакокрасочную продукцию, колеровку красок, большой выбор крепежа, грунт, удобрения, печи для бани, ступени для лестниц. И все это с доставкой. Подробности ВКонтакте «Мастер Лес Луга». Приезжайте. Деревня Заклинье, Батецкое шоссе 8. Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион». Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
2: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло круглый год.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
2: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам. Ждем вас на Заводской, 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших

0: перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
3: Успех.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Погода на Дорожном радио. О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный, слабый, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Сосновом Бору плюс 10, в Подпорожье, Выборге плюс 12, в Тихвине, Кире, Шахалуге плюс 17, плюс 19. Завтра, 4 мая, облачно с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Дорожное радио.

0: Реклама. Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажут. Переобует без проблем. Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит. А я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива». Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 6 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
2: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске и Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама. Мебель – это раз, кухни – это два. А на счет три кухню у нас закажи. Компания «Лужская мебель». Изготовление любой корпусной мебели и кухонь на заказ. Наш адрес – Луга, Большая Заречная, 120А, 8-921-775-73-70. «Лужская мебель». Мы ВКонтакте.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
4: Магазин «Хозтоварищ». Уринского, 77, корпус 1. Бывшая норма, второй этаж. Кастрюли, сковородки и жаровни. Больше 120 наименований обоев. Уплотнители для дверей на метраж. Средства от грызунов и насекомых. И многое другое. «Хозтоварищ». Полезные вещи для дома. Ежедневно без обеда с 10 до 18.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
1: +7 812 326 29 29.
3: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
4: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
5: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. +7 999 182 85 84. Луга ЭТМ. Вода и тепло круглый год.
6: Ваш питомец нуждается в медицинской помощи? Опытные специалисты ветеринарной клиники на Заводской проведут весь комплекс необходимых процедур. УЗИ, рентген, операции, вакцинирование и чипирование, стрижки котов и собак, лабораторные анализы по выгодным ценам. Работаем без обеда и выходных. С заботой к вашим хвостикам! Ждем вас на Заводской, 19/2. По всем вопросам 8-931-216-80-11.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
6: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный, слабый, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Сосновом Бору плюс 10, в Подпорожье, Выборге плюс 12, в Тихвине, Кирешах и Луге плюс 17, плюс 19. Завтра, 4 мая, облачно с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Дорожное радио.

Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
1: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном-Поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске, Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождя. Ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Погода. Дорожном радио.
5: 4 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. Ночью от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Днем 15-20 градусов выше нуля. В северной столице 15-17 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ночное время местами туман. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
3: И я.
4: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
5: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода на Дорожном радио.
7: В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем также местами дождь, ливни, грозы. Ветер умеренный, южно-юго-западный. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 20. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Погода. Дорожном радио.
5: 4 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. Ночью от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Днем 15-20 градусов выше нуля. В северной столице 15-17 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ночное время местами туман. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем также местами дождь, ливни, грозы. Ветер умеренный, южно-юго-западный. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 20. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суровая статистика», «Опасные ошибки» и «Супружеская поддержка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Кстати, именно поэтому еще и опасайтесь грузовиков. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Для того, чтобы этого избежать, надо смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Российские гаишники выяснили, какие ошибки водителей чаще всего приводят к ДТП. Среди опаснейших оказались отвлечение внимания, ошибки при прогнозе дорожной обстановки и спешка. Именно они приводят к самым тяжелым последствиям. Чуть меньшие последствия вызывают недооценка собственного ошибочного поведения, недостаточное владение навыками управления транспортным средством и плохое настроение. Что интересно, бездействие также причислено к серьезным ошибкам. Замыкает этот список неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. Что ж, тоже ошибка. Кто ж на сломанном авто лезет на дорогу? Вы в курсе, что первую просветительскую автомобильную акцию провела жена Карла Бенца? Да-да, того самого Карла, который изобрел по-настоящему работоспособный самодвижущийся бензиновый экипаж. Сам Бенц, порадовавшись своему изобретению, вскоре приуныл. Коммерческой выгоды даже близко не было видно. Тогда дело в свои руки взяла фрау Берта. Тайком от мужа она вместе с сыновьями уехала на машине в соседний городок. Ситуация такая, скажем, неоднозначная. Не забудьте, на дворе 1888 год. От техподдержки еще и не слышали, а пункт назначения в 180 километрах. Несмотря ни на что, смелая женщина доказала, что изобретение ее мужа является не бесполезным техническим чудачеством, а началом новой эры автомобиля. И да, коммерческая деятельность господина Бенца с того момента пошла в гору. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.